0: à toi.
1: У вас что, стажируете? У вас стажируете? Вы будете начальником, потом
2: полицейским. Армянин там ждет. Все, ждет армянин.
1: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Ты доедешь, посмотри, стажируете? У вас стажируете? Вы будете начальником, потом
2: полицейским. Армянин там ждет.
1: Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.